yourself. Too much work to be somebody else. Чтобы снять камень сердца, должен уходить от себя. Hard enough not to be anybody. To slay the beast, to kill the fear.